Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и живи с детства, и вся исполняясь сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь и на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонись Цареви нашему Богу. Приидите, поклонись и преподем Христу Цареви нашему Богу. Приидите, поклонись и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, по мимолению моему, внуши молитву мою от него снах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, Отче мой, да видит о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, и не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохранив пути жест таким, соверши стопы моя в стесях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а с возвах я бы услышал веси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, узви милости Твоя, спасая и убывающая на Тя от противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко сенницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых остражших мя, врази мою душу мою одержаша, дух свой затвориша, услая глаголыша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоши мя, отче мой свои возложиша, уклоните на землю, объяши мя, яко леп готов на лов, и яко скимен обитай в тайных, воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись от чрева их, насытившись от сынов, и оставивши останки младенцам своим, аж же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся внегда, явите меся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжусь вовек, ниже да постыют меся врази моим, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Тыси, Бог спас мой, и Тебе терпех весь день, помяни щедрота Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя, и неведение моего не помяним, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоя, Господи, благо прав Господь, всего ради закона положит согрешающим на пути, наставят кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все путие Господне милость и истина, взыскающий завет Его и сведение Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, многого есть, кто есть человек, бояйся Господа, закона положит ему на пути, его же изволен, душа его во благих водворится, и семя его наследит землю, держава Господь бояющихся его, и завет его явит им. Отче мой, выну ко Господу, яко той исторгнет от сети нози мои, призри на мя, и помилуй мя, яко единород и нич есть в аз. Скорби сердце моего умножившися, от нужд моих изведи мя,
видишь смирение мое и труд мой, и оставив вся грехи мои, видишь враги мои, як умножившися, и ненавидение неправедных возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, як уповах на тя, не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умы мя беззаконие моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавы пред Тобою сотворив, яко да пробежишься во славе всех Твоих и победишь внегда судите тем, Себо беззаконие зачат есть, и по грехах родимя мать моя, Себо истину возлюбила себе известная, и тайные премудрости Твои я явил Мисси, о пропишеме и супом и очишуся, а мышами и паче снегу убелюся, слуху и моему даси радости и веселья, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто зачисти во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научи беззаконный путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвердиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, если жертву дал бы хуба, все стажения не благоволейши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно, и смиренный Бог не уничижит. Обложи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Рече Господь, така возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк верою Он не погибнет, но имать живот вечный.

копая его в землю искры сребро господина своего. По мозе же времени прииде господин раб те, истязася с ними ословеси. И престуль 5 талант приемы, принеси другие 5 талант глаголя. Господи, 5 талант миси предал, все другие 5 талант приобредох ими. Рече же ему Господь его, добрый раб и благий верный, а мали был и северен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Приступит же иже 2 таланта приемы рече, Господи, 2 таланта миси предал, все другая 2 таланта приобретох има. Рече же ему Господь его, добрый раб и благий и верный, а малыми был и северен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. И приступы же и приемы 1 талант рече, Господи, ведях тебя, яко жесток иси человек, женеши иде же не сеял иси, и собираешь, и юду же не расточил иси, и убоявся 6 скрых талант твой в земли, иси имаше твое, отмещав же Господь, и горячи ему, лукавый раб и ленивый, ведешь, я кожну иде же не сея, и собираю иду же не расточи, подобавши бы тебе в дате сребро мое торжником, и пришед аз взял бы их своей с лихвою, возьмите у от него талант, и дадите имущему 10 талант, имущему бо всегда дано будет и преизбудет, от неимущего же, и ежемницы имея, взято будет от него, и неключимого раба вверзите во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубы.

Патриарх православных и создателях святые обители сия, и во всех прежде почивших по церкви братьев, где лежат.

YouTube'u

нашего, призы милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всего брани хотящие, оплачившиеся, на святую Русь чающие разделите, и погубите единород, народ деян, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоею, победу, верным чадом Твоим, поединься, русские церкви ревнующие, поспешествуй, в духе братолюбия крепи их, и от бед избави, сопрети раздирающим, во мрачению умов, и ожесточение сердец, в ризу Твою, я же из церкви живого Бога, и замыслов несправедлив, благодати Твоей власти поддержащей, ко всякому благонастави и мудрость обогати, вожди и воины, и вся защитники Отечества нашего, заповедь предупреди, крепость духами спасти, от смерти ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие, в домове день, алчащий напитай, недугающим и страждущим крепи исцели, смятение печали сущим, надежды благую утешение подашь, всем же воде се убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение греху дару и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же от тебя веры, надежды и любви, восстави пакеля все страны, святые Руси мир, единомыслие, друг от друга любовь обнови в людях твоих, якоды единюсь ты, единым сердцем исповемося тебе, единому Богу, в Троице святей, славе Ему, ты боишься заступление и победы, и спасение, уповающим на тебя, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу,

херувим и тайном разлучи, животворящая кровь, цветы святые песни припевающие, всякое ныне житейское от

Свого, из Битовского, с братья и святые обители сия, и все зеночарствующие, учащих и учащихся, да поменяет Господь Бог во Царствии Своем, всегда и присни во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, православные, весь священнический, монашеский, дьяконский чин, весь причерковный, поющий здесь всех вас, православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царствии Своем.

Чашу сей, чистую кровь.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жидары святым твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих,

0: Господи, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Яко да человека любит Бог наш, прием его святый, пренебесный мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознес послет нам божественную благодать и дар святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Молитесь нам о всех.

помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

0: Господи, души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.

0: покаянии скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи,
0: соединение веры и причастия Святого Духа и спросивши,

вам ныне, присно и во веки веков.

0: человече, тело владышне страхом приступи, да не опалишися, огонь воесть, божественно же пия кровь к общению. Первый примирися тя печалишим, таша дерзная, таинственная пражная ждь, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое, содетелю безначального Отца, со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости, и в последние дни вплоть оболкися и распныся и погребыся, за ныне благодарные злонравные и Твоею кровью обновивый, растлевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив бы, Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несть достоин, ибо зрительно высоту славы Твоя, прогневав Бог Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сый, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси меня погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты порекуйся и человеколюбче, пророком Твоим, я как отением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хочешь его, владыка, создание Твоею руку погибнуть, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небесей и земли, и сия примененная жизни, всего себя помянув и грехом, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими оба имени человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое время грехов, грех земля ей, мира и немощи человеческие, исцеляя ей, труждающаяся и обремененная к себе призывая ей, упокоивая ей, не пришедой призвать праведная, но грешная на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей святынь Твоих часть приемля, и соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущая и пребывающая с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастий причистых и животворящих тайн Твоих, нежедом немощим буду душе же и телом, от еже недостойны тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения, и на пути животовечного, ибо благоприятен ответ на страшное судище Твоем, я когда и аз со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовил еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи, Боже мой, тем я, конечно, достоин, неже доволен, да под кровь винидиши храма души моей я. За неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сицы восприми, и в яслях бессловесные мои я души, и воскверненные мои тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицы умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возгнушался еси скверных, и я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся сквернших он я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет миугой пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, в освящении, просвящении, здравии, смирении моей души и телу, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злаго моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей и в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо яко презирая, и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая, на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения моего Твоего, от мысленного волка зверо уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единственный свят, Владыка, освети мою душу, и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твой, буди всех моих, и освящение Твое, неотъемлемо от меня сотворим. И будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями, причистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие, наше все восприемое смешение от чистых и девственных кровей почестиства росшее, Тя Духу Божественного, нашествием и благоволением Отца, пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание, восприемый крест гвоздя, копие смерть, умертвимая, душетленная страсть телесная, погребение Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими, помысло лукавое советование и лукавствие, духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, падшего праца, восставивай, восстави мя грехом, пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие, и сиеде с ним Отца, сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снить им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделывай приятелище, и мне покажи того пришествия. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына Святого Духа. Дорогие братья и сестры, в этот воскресный день Святая Церковь Христова совершает Петранство Христа Пресвятой Богородицы. По словам Христа Спасителя, жена, когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире. Рождение всякого человека в мир доставляет радость утешения родителям, новорожденному и всем родным и близким. Не только рождение, но и сама память о рождении члена семейства. День рождения почти всегда бывает для семейства днем особенной радости и часто особо нарочитого празднования. А что касается людей великих, прославивших себя благотворной деятельностью среди своего общества, отечества, то то дни их рождения всегда радостно празднуются в установленное время, даже и после их смерти. Понятна причина этой радости. Рождение человека есть всегда важное событие, как торжество бытия и жизни над бытием. Но если люди радуются даже рождению обыкновенных людей, то сколько же велика должна быть радость общая, когда мы вспоминаем Рождество Пресвятой Богородицы, по которой родился не просто, а даже не простой великий человек, родился Христос, Бог наш, Солнце правды, который избавил нас от греха и рабства дьявола, и который дарует нам вечное спасение и вечную жизнь. Радоваться рождению людей естественно, а тем более естественно должно радоваться воспоминаниям Рождества Христовой Богородицы. Представьте себе путника, которого застала ночь темная, непроглядная, застигла его в пути, он сбивается с дороги, не знает, куда идти, и поднимается буря. Идет дождь, холод пронизывает его насквозь, он изнемогает и в отчаянии падает на землю, в страхе трепете взывая по помощи Всевышнему Богу, ожидая же себе смерти. Непонятно, с каким неописуемым чувством радости он встретит появление утреннего рассвета, возвещающего восход солнца. Вот подобное бедствие несчастного путника испытывал весь род человеческий, когда прожил его в течение почти 5000 лет духовной ночи, блуждания и разумного деяния. А что это было за, а что это были за дела, об этом убедительно говорит святой апостол Павел во второй главе послания к Римлянам. После обольщения лукавым искусителем, процев, подогрев, а через грех и смерть вошла в мир, человеческий род заблудился и отчуждился от жизни Божией и погибал. Господь, предвидев эту погибель и до конца гневающийся, Он изрек для человеческого рода по грехопадению радостное обетование, а для искусителя дьявола смертельное определение. Еще в предвечном совете Божьем предпадено было единому Сыну Божьему явиться во плоти человеческой. Затем во времени возвещено, неоднократно было повторено, что этот Сын Божий воспримет плоть человеческую через рождение от Девы. И вот почему через 5000 лет престарелы праведных Иоакима и Анны чудесным образом рождается инородная дочерь Мария, которая, будучи рождена по особенному действию благодати Божией, воспитана с детства во Святом Храме Божьем и всецело предана Господу, соделается столь чистой и святой, что является способной воспринять святое чрево Бога Пречистого и Всесвятаго. Она первая всех людей доставится от небесного вестника судя слова «радуйся», ибо из нее должен воссиять источник радости, солнце правды, Христос Бог наш. Итак, день Рождества Христовой Девы Марии должен быть радостью для всего мира, потому что эта Дева рождена для всего мира, как мать царя мира всего, как мать источника радости для всех людей. Но Пресвятая Дева Мария соделалась вместе с матерью всех тех, которых сын ее не стыдится называться братьями своими. Родивший Господа Иисуса Христа и народного посредника между Богом и человеком, она сама явилась первой ходатайницей за ним пред этим ходатаем. Хотя Христом Христовым и ходатайством и поданы нам все божественные силы и средства к тому, чтобы прийти к источнику Христовой радости и навеки соединиться с Ним, мы грешные, так слабы и немощны, но сами по себе мы всегда можем воспользоваться этими данными нам силами и средствами. И имея единого ходатая перед Богом, нуждаемся, однако же, в других руководителях и ходатаях о своем спасении. Таковыми руководителями и ходатаями нашими являются святые ангелы и все святые угодники Божьи. Но самые могущественные руководительницы наши в деле спасения, самая первая доступность наша перед Господом есть Пресвятая Дева Мария, как честнейший херувим и славящий без сравнения Серафим, как имеющий перед Богом Сыном матерное дерзновение. Она, конечно, сильнее всех святых угодников Божьих и ангелов может предстательствовать перед Всевышним за род человечества. Все святые на небе в отношении к нам, странникам на земле, суть как бы незаходимые звезды без облаков. А Пресвятая Дева Мария есть как луна, полная во днях, всегда светящая нам на грехов, чтобы мы, подобно зрителям, не заблудили по пути земли обетованной в пустыню вечной погибели. Как луна заимствует от солнца более света, чем звезды, так и Богоматерь, восприяв от солнца правды божественный свет, несравненно больше мобильнее, чем все святые, изливает от себя и больше потоки благодати Святаго Света на Святую Церковь, и спасала ей свои мощные заступления, утешение и помощь во всех скорбях и бедствиях, и прогоняет в нем мрак нечестия, объемлющий народы, чуждающегося света истины. Возрадуемся же радостью духовную и славную Рождественную Богоматери, радостью, которая была бы достойна и благоугодна виновнице нашей радости. А такой радостью может быть только радость о Господе, которую любила, радовалась наша святая Дева. То есть радуемся, наслаждаясь псалмами, пением и песнями духовными, поучениями о законе Господе, созидает беседами душеспасительными, относящих к нашему спасению и упражнению в делах милосердия. Аминь.
0: Хотя паки прийти, судите, вселенней правдою, благоволи и мне усрестите, на облаце судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, и бесконечно. Аминь.

отнеси первый, первое есть масло, еще велики все самое это чистое тело Твое, все и самое чистое кровь Твоя молитвы. Помилуй меня, прости меня, прегреши моя воля и воля. Даже слов я же дел, я же ведение, и сподобие меня осужденно, причаститесь и причистив Твою Таиц. Восстановление грехов жизнь вечными, вечер Твои Тали Песни Божий, причастника, причастник тебя прими, не во врагов Твоим тайну поверь, не лапзани тебя мне ты Иуда, но я поразводники свое дитя, помяни мне, Господи, во Царстве Своем, входим в суд, или в осуждение будет не причащение, причисти Твои Тай, Господи, новое исцеление души и тела, все прихожу, и смертному царю хочу посвятить Богу нашему.

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Отец и Сын Бог наш, Боритве причисти Своей Матери, святых славных и святых апостолов, святых славных и доброповедных мучеников, преподобных и благословите старших, Кижу, святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных и благословите старших, всех денег и радости, преподобных Александра Пересвета, Андрея Скрабин, воина, и же памятные молитвы совершаем, святых праведных Бог Отец, и океаны все святые, помилуй нас и спаси, как и благо, и человека любовь.

0: святом причащении. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул вместе грешника, но общниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся предчистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человеколюбчи, нас ради умеры же и воскресы, и даровавый нам страшное животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дождь быть сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия при освоением, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, так и сего ждия, и шету надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Божий наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя о всех. Я же ми, если подал благих и о причащении пречистых, во животворящих Твоих таинств, молю убыть Тебя блаже и человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крилу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, ибо есть и хлеб, животный источник, святыни податель, благих и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да выпищу мне плоть Твою волею, овенцы и опаляй недостойная, да не опалейший меня, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во все составы во утробы в сердце, во политернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костей вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест призгвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначали же бесплодных, притечу Твоего, премудря апостолы, к сим же Твою нескверную чистоту, Матерь их, чистую Матерь, их же мольбы, благоутробни прими Христе мой, и Сына все света, соделай Твоего служителя, Ты выси освящение и единый наших блажи души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, слава всего ссылаем на всяк день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет ми живот вечный и кровь Твоя честная в оставлении грехов, будет же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие, Твое сподобие мя грешного стать одесную славу Твоя, молитвами причистые Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородицы, свете помраченные моей души, надежду, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, я господобила Мессии недостойного, причастника Боги пречистого тела и честные крови Сына Твоего, но росшая истинный свет просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия росшая, а животворение умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробной Мати, помилуй мя и дашь мя.

Отче наш, жеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам в днесе, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Любодем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Любодем Сому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мы во внимолении моему, ноши молитвы мы не во уснах листивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты. Искусилось сердце, посетилось и ночью, искусил меня, если не обредися мне неправда. Яко ты не возгует уста мои, отдел человеческий, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жест такие. Сэфи же стопы мои, в сидях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвал, яко услышал меси, Боже, поклони уху Твое, мне услышал глаголы моя. Удей милости Твоя, спасаю повающий на Тя, от противящей десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеница ока в крови крыла Твоя покрыши мя. От лица нечестивых, от страшных мя, вразимые души мя, одержаша, тук свой затвориша, устая глаголша гордыню, изгоняющими на небо души мя, очи все возложишь, уклонись на землю, объяши мне, яко лев готов, на лов, яко скин витает в тайны. Воскресни, Господи, предвери я, и запни им, избавит душу мою от нечестивого. Оружие Твое, отрав руки Твои я, Господи, от малых, от земли раздели я в животе их, и сохраняй Твои с полностью чрева их. Насытишь сынов, и оставишь, и останки младенцем своим. Аже правда ли сердцу Твою насыщишься, не дай видимся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже, мы на Тебя повато не постарусь вовек. Не жить посмеют на себя вразимы, ибо стерпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидям Твои научи мя. Настай мя на истину Твою научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни чрата Твоя, Господи, милости Твоей, яко от века суть. Грех юности моей, неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей я, Господи, благ и прав Господь. Всего ради законоположиться грешающий на пути, наставит кроткий на суд, научи кроткий путем своим. Все пути я, Господня, милость и истину, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой мног бы есть. Кто есть человек, боясь и Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его благих утворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господи, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынух, Господи, яко то исторнет от сети нози мои. Признанный, помилуй меня, яко один народ, и нищий есть им аз. Скорби сердце моего, множишься от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, трудное, оставя все грехи моя. Вишь враги мои, яко множишься, и не людей неправедного, ненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави, да не постыжусь, яко повахну тебя. Не злоби и праве, приплякуйся мне, яко потерпех тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться и милости Ты, множество щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипача мои от беззакония моего, греха моего, очисти мя. Яко беззаконие мое, азная греха, подо мной есть вину. Тебе единого согреших лукава пред Тобою сотвори их. Я, когда правдишься в слове всех, Ты победишь от них, да, суди детей. Сего беззакония зачат есть в грехе, родея мать моя. Сего истина возобилась и безвестная, и тайна премудрости Твоей я явил миссии. Окропишь мя и сопом очищуся, мыши и почистнее губилюся. Слуху моему даси радости, веселее нравятся кости смиренные. Отврати лице Твое, а грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чистости ждем мне, Божий дух, прав он и утробе моей. Не отвежу мне от лица Твоего и духа Твоего святаго не отымеет мне. Воздашь мне радость спасения Твоего духа, молодящего и дурди мя. Ночью беззаконные пути, но Ты нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется за правде Твоей. Господи, усни меня, заверши уста мою, взыщи от фалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертву, дал Бог Богу всесожжение благоволейше. Жертва Бога до сокрушен, сердце сокрушенное, испаренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досветутся стены Иерусалимские. Тогда благоволейше жертву права до возношения и всесожигаемая. Тогда возрадят на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Разрушилась и крестом Твоим смерть, отверзлась разбойнику рай.
Мироносицам плач приложил Иси, и апостолам проповедуйте повелел Иси, яко воскрес Иси Христе Боже, дары мир и велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От корени Исеева и чрез Давидовых благодравица Мариам рождается дней с нам, радостью ибо радуются, всячески обновляются, срадуйтесь, купно небо и земля, восхвалите его отечество и язык, яким веселится и Анна торжествует зовущие. Неплоды рождает Богородица и питательница жизни нашей, и ныне присно во веки веков. Аминь. Богородица, ты есть лоза истинно дорастивши нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помиловать души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день не поспешит на Бог спасение наше. Бог наш, Бог спасатель, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш сосущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дева Днеси Богородица Мария, чертог бесконечно небесного жениха, рождается от неплодови Божиим советом, колесница слова благоукрашается, на сиево преднаречеся божественная дверь и мать сущая жизни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на сине земли поклоняемой, славимой Христе Боже, долго терпели, много милости, много благоутроб, ниже праведной, любя и грешной, милуей, и же вся за века спасения вещаний ради будущих благ, сам Господи, прими наше в час, все молитвы, исправя живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зла, болезни, гради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми. Достигни соединения веры в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

колицами, книгами и сахаром, моею рукою велите хотят хвалитеся по плоти, сим будет вы обрезатися, точью, да не крестом Христовым гонятся, небо обрезающиеся сами закон хранят, но хотят вам обрезатися, да в вашей плоти похвалятся. Мне же да не будет хвалитеся, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся, и аз миру о Христе во Иисусе, ни обрезание, что может, ни необрезание, но нова тварь, и явицы правилам сим жительствуют, мир на них и милость, и на Израиле Божии, прочие труды, да никто же не дает, аз боязды Господа Иисуса на теле моем ношу, благодать Господа нашего Иисуса Христа, со духом вашим, братья. Аминь. Братья, поспествующие молим, не вообще благодать Божию приятие вам, глаголит Бог во время приятном послушах тебе и в день спасения помоговти. Все ныне время благоприятно, все ныне день спасения, ни едино ни в чем жить, дающий притекание, да служи беспорочно будет, но во всем представляющий себе, яко же Божие слуги, в терпении моде, в скорби, в бедах, в теснотах, в ране, в темницах, в нестроениях, в труде, в обдениях, в пощениях, в очищении, в разуме, в долготерпении, в благости, в дусе святи, в любви нелицемерне, в словесе истины, в силе Божией, оружие правды, деснице Ишуемой, славою.

ратни с нами и познаваеми, яко умирающие и все живы есть мы, яко наказуеми, а не умершляеми, яко скорбящие присно же радующиеся, яко нищие, а многих богатящие, яко ничтожи имущие, а вся содержащие.

Речего Господь, никто же взыди на небо, ток вошеды с небеси, Сын Человеческий, Сын на небеси. И як уже Моисей вознеси змею в пустыне, так уподобает вознестися Сыну Человеческому, да всяк веруя Его не погибнет, но имать живот вечный. Так, о Бог, возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруя Он не погибнет, но имать живот вечный. Не послабо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови,

Рече Господь притчу сию. Человек некий, отходя, призвал свои рабы и предаде им имение свое. И овому убо даде 5 талант, овому же 2, овому же 1, кому ж до противу силы его, и оты диаби. Шед же приеми 5 талант, дела в них, и сотвори другие 5 талант. Так уж де и же 2, приобрети и то, и другая 2. Приеми же 1, шед, вкопай его в землю и скры сребро господина своего. По мнозе же времени прииди господин раб тех, и стязася с ними ословеси, и приступль 5 талант приеми, принеси другие 5 талант глаголя. Господи, 5 талант миси предал, все другие 5 талант приобретох им. Рече же ему Господь его, добрый рабе, благий и верный, омале был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Приступ же и же 2 таланта приеми, рече, Господи, 2 таланта миси предал, все другая 2 таланта приобретох има. Рече же ему Господь его, добрый рабе, благий и верный, омалями был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Приступ же и приеми 1 талант, рече, Господи, ведях тебя, яко жесток еси человек, женеши и деже не сеял еси, и собираешь, и юду же не растучил еси. И убоявся, шед, скрых талант твой в земли, и се има же твое. Отвещал же Господь его, рече ему, лукавый рабе и ленивый, ведяше, яко жену и деже не сеяв, и собираю юду же не растучив. Подобаше убо тебе вдати сребро мое торжником, и пришед, аз взял бы свое с лихвою. Возьмите убо от него талант, и дадите имущему 10 талант. Имущему бо везде дано будет, и преизбудет. От неимущего же, и ежемнице имея, взято будет от него. И неключимого раба верзите в тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубов. Сия глаголя возгласи, имей уши слышати, да.

нашему, а еже приязни молитвы нас недостойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего бы душою врази, и я еже

молящих и добродейщих во свете, и все честнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от тебе.

אני אהיה יותר קודם כל בהצעה.

0: болезни, последний мирный, и добро гадит она страшный, подищитый той родина.
1: Помилуй, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всей

0: Хоть и яси человече тело владычне, страхом приступи, да не опоришься огнь поесть. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в годину лихолетия, постигшую наше многострадальное Отечество, Русская Православная Церковь празднует память монахов-воинов Александра Пересвета и Андрея Сляби. Этих воинов, как видимое участие воинства небесного в воинстве земном, преподобный Сергий благословил князю Дмитрию Донскому включить их участие в Куликовской битве. Даже донесь священнослужители и монахи Русской Православной Церкви полагают души свои за веру и Отечество. Мы все помним наших боевых товарищей, протоиерея Михаила Васильева, иерея Антония Савченко, получивших звание Героя России посмертно. Погибли и будут погибать и другие священники. Чем же победил? Какой силой Пересвет победил Челубея? Мы понимаем с вами, что на момент Куликовской битвы, являясь уже не воином, а монахом-схимником, едва ли Пересвет проводил дни в воинских упражнениях с копьем или отрабатывая боевое слаживание своего подразделения дружины. Нет. Не копьем победил он Челубея. Он победил послушанием игумену земли русской, послушанием своему командиру, великому князю Дмитрию, пламенной молитвой, верой, любовью к Отечеству. Очень часто сейчас любят повторять расхожую фразу, что на войне якобы атеистов нет. К сожалению, это неправда. Так говорят люди, которые никогда не работали в войсках и не были в местах боевых действий. К сожалению, атеистов очень много. И если кто-то со страху, с перепугу начал молиться, то когда опасность отступает, человек, неутвержденный в христианстве, возвращается к своим грехам. Как же можно изменить это? Мы читаем слова апостола Павла в послании к Ефесянам, что нужно облечься во всеоружие Божие. Что же это за оружие? Нам понятно, что мы не можем с вами подойти к КХО, к комнате хранения оружия, и сказать: «Так, выдайте мне, пожалуйста, щит веры, шлем спасения, ну и меч духовный в количестве одной штуки». Это невозможно. Апостол Павел говорит, что наша брань не против крови, но против духов злобы поднебесной. И побеждать их надо духовным оружием. Игнатий, святитель Игнатий Брянчанинов на эти слова апостола Павла говорит и задается вопросом, почему же апостол сказал «все оружие», а не «просто оружие». Да потому что просто оружия в этой брани недостаточно. И одного лишь внешнего делания, даже благочестивого, не имея сердечной молитвы, не имея духовного трезвения, не занимаясь умно-сердечной молитвой, невозможно вооружиться против невидимого врага. Мы с вами являемся очевидцами второго обретения мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл своей архипастырской заботой, оказывая попечение о нашем воинстве, благословил частицы мощей пребывать на фронте. Помолимся же, чтобы и за своим небесным командиром, великим князем Дмитрием Донским духовно поспешествовали и наши ныне празднуемые воины Пересвет и Ослябя, укрепляя, очищая, ободряя наше воинство. Только очистив свои собственные грехи и очистив внутреннего человека, мы сможем с вами победить своего челубея. И только тогда, победив внутреннего врага, мы сможем одолеть врага внешнего, в чем да поможет нам Господь молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, преподобных отцев наших Сергия и Никона, Пересвета и Ослябе и всех русских святых. Аминь.
0: Яси человече тело владычне, страхом приступи, до нее парихся огнь поесть, божественное же пия кровь общения первые, примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственно брашно яж, прежде причастия страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом, владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимая и невидимая Содетелю, безначального Отца, сопресносущные Сыне и собезначальные, премногие ради благости, последние дни вплоть оболкися и разгнися и погребися, за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновивые, растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши Бог Господь.

долготерпелив и многомилостив, не предал Иси меня погибнуть со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты ворекл Иси человеку любче, пророком Твоим, яко хотением не пущу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь его владыко создания, Твоею руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия превременная жизни всего себе повинну в греху, и злосем поработив, и Твой осквернив образ на творение и создание Твое был, не отчаеваю

называй, не упокоивай, не пришеды призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоим, якода чистым сведением совести моя, святыни Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуче и пребывающе с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от ежи недостойней тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосуждено воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго в общениях на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем.

Но якоже с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и якоже воспрягал еси вертепе и в яслих бессловесных, возлищи истице восприми и в яслих бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в ничи, и якоже не удостоилось и в ничи свечерячи со грешники в дому Симона

молимся Тебе, Сице, умилосердися, и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тися. И яко же не возгнушался Иси скверных, и я уст, и нечистых целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших, он и я уст, и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устин, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго тела твоего тела и честные твоя крови, освящение и просвещение, и здравие смирений моей души и телу, облегчение тяжестей многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, отгнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, помершление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоение, небо, яко презирай, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся, общение Твоего, от мысленного волка звероловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мне обнови, и в корени страху, страх Твоего десек моих, и освящение.

Сегодня стали нас уповающим хотя, мир мир ведь моим даром, церковь твоим священникам войску, и всем будет твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя я тебе, Отца Светом, и тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не пришел, и во веки.

0: смерть и причастие Твоей, послушайте молитвы по святому крещению. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня иси грешного, но общниками обычай святынь Твоих сподобил иси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил иси. Но, Владыко, человека любче, нас ради мира и жи и воскресы, и даровал и нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших. Дашь быть и сим имени во исцеление души же и тела, отгнание всякого сопротивного, просвещение очью сердца моего,

всего жития и сшед, о надежде живота вечного. Крест насущный достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрячих твоего лица доброту неизреченную. Ты боишься истинное желание и неизреченное весеннее любящих тебя. Христе Боже наш, и тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Божий, царю веков и Судителю всех, благодарю тебя всех, я же ми еси подал есть, подал благих, и о причащении причистых и животворящих твоих таинств. Молю бо тебя, блажи и человеку любче, сохрани меня под кровом твоим, и в сене и крыло твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащатися святынь твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты боисею хлеб животный, источник святыни, подателя благих, и тебе слово высылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть твою, волею огнесы и опаляя недостойные, да не опалишь меня, Судителю мой, патеже пройди, буди моя во вся составы, по утробу в сердце, опали черни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышление, составы утверди с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху твоему, присно покри, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти умы и украси меня, одобри в разуме и просвети меня, покажи меня твое селение единого духа, и не в тому селение греха, да яко твоего дому, входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу вся, святые чиноначалия же бесплотных, предчечу твоего премудрия апостолы, всем же твою нескверную, чистую матерь, их же мольбы, благоутробни прими, Христе мой, и сыном света, соделай твоего служителя, ты бодитин еси и освящение наших, блаже души телес и светлости, и тебе, лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день, тело твое

0: Христе, Боже наш, да будет мир, живот вечный и кровь Твоя честная, восставление грехов, будь же мир, благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобим мя грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычице Богородице, свечи помраченные моя души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, сподобила мя Иси недостойного, причастника быть и пречистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори мя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблаготробная Мати, помилуй мя и дашь ми умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях, помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приймати, причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить и тя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославлено еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видишь на очи мои спасение Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявший благодать вселенную, просвети не сребролюбием мирови сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими словеси наказуя, очи Иоанне золотую симули слова Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать и Твоими устнами, вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусти, все вложения преподобне, достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на моление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
1: Воскреси смертный Христос, истинный Бог наш. молитвами Пречистой Своей Матери, ниже посвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда, Златого Густаву и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи.

всеми святыми помянувшись.

вашего, и я до спасения вашего, и приму вы, глаголит Адонай Господь, и обрати меня на путь врат святых внешних.

пророчит себе, обличит

до проповедних мучеников, святого апостола первого ученика архидиакона Стефана, святых великих мучеников Георгия Победоносца, Дмитрия Слуцкого, целителя Пантелеимона Федора Стратилата и святые славные ученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников церкви Луцкия, Владимира митрополита Киевского, Вениамина и Серафима митрополита Петроградских, святых царственных страстотерпцев, царя Николая, царицу Александра Сашады, преподобного мученик, великие княгини Елисаветы, Киина и Варвары, святых священномучеников Дмитрия Архиепископа Можайского, Илариона,

самого слова верхи, преподобного Ила и Лумина Почаевского, преподобного Серафима Саровского, преподобных отцев старцев Оптинских, преподобных Андроника и Стопия Московских, Савы Старожевского, Иосифа Волоского, Пивана Упрежского, преподобных Патерин Юлении и Украфский, Евфросинии и Елены Московских, святых благоверных князей Страстотерпных, Бориса и Греба, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Данила Московского, Дмитрия Донского, святых мучеников Михаила Черниговского, Полярина Федора и царевича Невильского,

всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении, помощи, сочтании и страхом Божиим, труждающих сил, служащих.

normalidade.

Thank you.

0: помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: По Твоей царство и сила и слава. Сай, Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.

Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови пять хлебов и пять тысяч насытил, и сам благослови, и хлебы сия пшеницу, вино и елей, и умножи сия, восыти обители сима всем мире Твоем, и вкушающих их верное святи, яко Ты все благословляй, и освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу отсылаем, с обезначальным Отцем, и со святым благим, и животворящим.

моя, отвергнуши, уста моя, воскресях, славу Твою, Господи, в сне моя, отвергнуши, уста моя, воскресях, славу Твою, Господи, что вся умножу с тужающими, вновь и восстанет меня, вновь и глаголю души моей, есть спасение ему, Господи, его. Господи, заступник мои сии, слава моя, воскресяй главу мою, глазом моим по Господу воззвах, услышь меня от горы святые свои я, а в руки спах, восстать, и Господь заступит меня, и убоюсь я от тем людей, образа нападающих на меня, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, и как ты поразил еси, вся враждующими в силе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение на людях Твои, благословение Твое, аз услуги спах, страх, как Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, уже гневом Твоим накажешь мне, то стрелы Твоим зоши во мне, утвердились и на мне руку Твою. Есть исцеление в плоти моей лица гнева Твоего, есть мира в гостях моих, лица грех моих. Яко беззаконие моя, предзадоша главу мою, это время тяжкое, тяготешено мне, восмердешься гниша раны моя, лица без уме моего, по складах скатухся до конца, без день святых рождах, и колятвия моя, напомнившись о поругании, и есть исцеление в плоти моей, озлоблен быть и смириться до зела, рыдак от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои. Воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет в очи моей, то не со мною. Друзья мои, спини мои, прямо мне, приближившихся и старше, и ближние моя, далече мне старше, и нуждах усердь, ищущие душу мою, ищущие злая мне, глаголов не суетная, с кем не весь день поучавшися. Аз же, как глух, не слышав, я ко мне, мне отверзает уст своих, и быть, яко человек не слышай, и мы в устье всех обличения, яко на Тебя, Господи, уповал, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, и это никогда порадует не сообрази мои, никогда подбежатеся ногам моим, на мяю речи ваша, яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мной есть пыну, яко беззаконие мое аз возвещу, и побегусь о гресе моем, рази же мои живут, и укрепишися паче мне, умножившимся ненавидящими без правды, воздающими злая, возблагая полках у меня, за негоняр благостыню, оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моя, Господи, спасение моего, оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжидай Тебе душа моя, умножится и Тебе плоть моя, в земли пусти, непроходнее, безводнее, так о восвете явикся Тебе, будите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, в сне моей похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, в уме Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, усна моя радости восхвалят Тя, уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, это был еси помощник мой, и крови крилу Твоею возрадуюся, прильве душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, ти же все и старше душу мою в них преисподней земли, предадятся руки оружия, части лисовым будут, сад же возвеселится, обвозе похвалится всяк винися им, яко заградившись уста глаголющих неправедная, но утренник поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и крови крилу Твоей возрадуюся, прильве душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присное во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах, и нащи пред Тобою, давни.

человек без помощи в мертвой свободе, и этой язвы не спящего гроби, и не повернулась к тому, иди от руки твоей ятвенной вене выше, положишь меня в рове преисподней, в темных и сеней смертной. На мне утвердись, ярость твоя, и вся волны твоя на белый синовья. Удалюсь из знаемых моих от меня, положишь меня в мерзость тебе, предан бы их и не схождах. Очи мои из немогости от нищеты, возвав тебе, Господи, весь день, воздев к тебе руцы мои, и там я твоими творишь чудеса, или врачи воскресят, и исповедятся тебе, еда повесть кто в гробе, милость твою, истину твою погибели, еда познана будет во тьме чудеса твоя, и правда твоя в земле забвений. Я к тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварит тебя. Скую, Господи, отвеешь душу мою, прощаешь лице твое от меня. Нищий смазал, где как юности моей я, возвежусь я, смирись.

светлине друга искреннего, искаем их твоих отстрастей. Господи Боже, спаси его, и вот славу мучить с тобою, увидит ты тебя молитва моя, ты клони ухо твое к моленью моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от искрения живот Твой, венчающего Тя милостивыми щедротами, исполняющего в благи желания Твое, в новице покорно юность Твоя. Творя милостивый Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисею, сыновом Израилевым, хотение своя, щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, человек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же под грехом нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердилась Господь, милость свою на подающем святом. Велика Твоя Господь, Царь Запад, правилась от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сын, и щедрый Господь, боящихся Его, и котой познас издание наше, помянуя, как перстись мы. Человек, яко трава, дни его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает кому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, и среди крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте, владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте, владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирилась в землю живот мой. Посадил меня в темность, это мертвое века, и во мне дух мой. Во мне смятись и сердце мое, помянув дни древние, поучихся во всех делах твоих, творение в духу твое поучався. Воздек тебе, руцы мои, душа моя, как земля безводная тебе. Скоро услышу меня, Господи, исчезе дух мой. Нет, как и лица твоего отменею, подоблюсь нисходящим Бог. Слышь, воспори мне за утро, милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я как Тебе взя душу мою. Изгни меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, а Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдой Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь и враги моя. Погубишь вся остужающая души моей, яко аз раб Твоей сме, услыши меня, Господи, правды Твоей, не гниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, правды Твоей, не гниди в суд с рабом Твоим, Дух Твой благий наставит мне на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

מיקי.

навеки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюсь нисходящим вов. Услыши, Господи, глас моления моего, никогда молитимися к Тебе, никогда воздетими руцами к храму святому Твоему. Не привлеци мне согрешники, сделающие мне правду, не погуби меня, глаголящим мир с ближними своими, злаже всех царств своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинания их, по делам руку их дашь им, отдашь воздаяние их им. Яко не разумеешь в дела Господне, в дела руку Его, разоришь и не созиждешь, и я благословен, Господь, яко услышу глас моления моего. Господь, помощник мой, защититель мой, на Него оправа сердце мое, поможи мне, и просвети плоть моей, воли моей, исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси люди Твои, благослови достояние Твое, и упаси я его змея до века, слава Отцу и Сына и Святому Духу.

Şey mi?

почиваешь, и тебе слава славим, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Иуда, и дом Захарии целовали совет, и близко как услышали совет целования Марина, зеграться мне со чревия, и с помощью Христиады или совет, запекла своим верим рече, благословен отец женах, и благословен плод чрева твоего, откуда мне сие, да приди мати Господа моего ко мне, зима я как изгладь целование туда в уши моею, сыграй с моим все чреве моем, блаженно верующих будь совершение главным Господа, и рече моя, и рече душа моя Господа, здравствуй, Дух мой, Боже, спаси моем, и презренно смирение рабы свои я, сего отныне блажат меня все роди, зли мне вече сильный и свято имя Его, и выжи моря в снег, и три месяцы, и возвратись от

творящего твоя ты, ныне и присно.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, грядите вернее Духом Божественным радующийся, Юже от неплода виднесь, пришедшую человеков на спасение, Преснодеву от раковицу песни почтим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, чистая Мать и рабу Христа Бога, я же первому ходатайца блаженству, человеческий род тебя вси достойно песнь славим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, далекоствует вся тварь, да веселится же и Давид, яко от колена и от семени Его произыдет жезл, цвет носящий Господа, Творца всяческих.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, святая святых, во святем святилище младенец возлагается, воспитайтеся от руки ангеловы, вси уба верно спразднуем в Рождестве Ея.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, не плоды, не рождающая Анна, но небесчадно Богу себо пронаречися от родов чистая Дева Мати, тем же естества израсти зиждителя в рабе и образе.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, я не злобивую Агнецу, Агнца Христа, младенца, чрева Твоего приведшую в наше существо, вси от Анны, рожденную тебя песнь

0: Три сопресносущно в существе едином проповедую, един Бог Отце и Сын, и Дося славословится Бог.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Кто видя отрача, Его же, не всея Отец, млеком питаемое, или где, видена бы с Дева Мати, истинно паче ума моя, Бога.

0: всех родите спасение. Богомудрые родители, зиждителя рождшия и Бога нашего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всем жизнь источай, Господь, от неплодови произведи деву, в нее уже вселитесь из воли и по рождестве сохрани в нетленну.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, воспитавшийся во святая святых, Дева Пречистая Богородица, выше явилась иси твари, зиждителя плотью порождыши.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, благословенно чрево Твое, целомудренное Анно, плод бы израстило иси девство, юже бессемена питателя твари родшую и избавителя Иисуса.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя блажит преснодева вся тварь, от Анны днесь рождушуюся, от корени Иисеева жезл, причистит цвет Христа израстившую.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя высшую сия твари Богородицу, показуя чистое Сын Твой, еже от Анны, величит Твое Рождество и всех веселит днесь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебе поклоняемся, Отче безначальное существом, поем безлетного Сына Твоего и чтем сопресносущного Духа Твоего, яко единого Трое естеством Бога.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, Светодавцы начальника жизни, человеческие родшие, чистая Дева, явилась и си сокровище жизни нашей, и дверь неприступного света.

0: Богородица истина, яко облак света днесь восия нам, и от праведных предгрядет славу нашу, не к тому Адам осуждается, и Ева от освободися, и сего ради зовем вопиюще с одерзновением едине чистей, радость возвещает Рождество Твое всей вселенней.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева Мария, Богородица истинно, яко облак света днесь воссия нам, от праведных предгрядет славу нашу. Не к тому Адам осуждается, Ева, ту освободися, и сего ради зовем вопиюще с одерзновением едини чистей, радость возвещает Рождество Твое всей вселенней.

0: Отце, спаси нас, воспеваем Тебя, Господи, верных спасительное пристанище, подавшего всем Тебе рожь душую.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тебя, Богоневеста, похвалу всем Христос яви, и державу поющим верно Твое таинство.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Патриарх Иаков, провидев, спаси величие ясно строение Твоего. Вопияши духом, кои уди глаголи тайно, от лета росли восшел еси, сыне мой, возвещая тело Девы Бога.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, и ныне жезл Ааронов, от корень Давидова прозявший, ныне Дева чистая происходит, и всликовствует небо и земля, и вся отечествие языков, Иоанна и Иоаким таинственно.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас ныне, да веселится небо, да радуется же земля, и да ликует Иоаким и Давид, Вову, вояко родитель Твой, истину рождшая Бога, овже яко праотец Твой, проповедая Твое величествие чистое.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, срадуются дни с Тебе, богомудренная Анна, вселенная избавителя Бога, тая матерь процвела еси, юже от корени прозявшую Давидова, жезл силы нам носящую цвет Христа.

0: благоговейно зовуще свят, свят, свят, еси Боже.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пребезначальное начало, начало приемлет из Тебе, Богородительнице, плотским временем и пребывается безначально, и во площе Слово Отче и Духу сопресносущное, сохраняя божественное таинство.

0: Я же образу радохуся сподобляеми пророцы, явленное спасение от тоя плодящие.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от сухара прозябения, жезла Иереева Израилю показа, происхождение и ныне светлость прозябших непрестанно светит, от неплодовия все.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Днес для веселятся ангельские чини, песни далекуют сущие от из Адама. Родися, Бо, жезл, свет произрастивший Христа, единого Избавителя нашего.
1: Пресвятая Богородица,

Богородице, спаси нас. Слава Тебе, прославшему неплодную днесть, роди Божезл, пресноцветущий от обещания, от негоже прозябе Христос, свет жизни нашей.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бысь чрево Твое солнце носило, прибысь чиста Твоя, як уже прежде невредимо Дево, Христос бо солнце, яко чертога жених явися из Тебе.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Прияша небесный дар от Бога достоин, Богоматери, Богомудрие родители, самих херувим превыше на силу, Слово изъеждителя родительницу.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, святую святых сущую, целомудренней родители Твои чистая, возложишь тебя в храме Господне, воспитайтесь честно и уготовайтесь в Матери Му.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, неплоды и матери ликуйте, дерзайте и играйте, бесчадные, бесчадно бо неплоды, Богородицу прозябает, Я же избавит от болезней Еву и клятвы Адама.
1: Пресвятая

Богородице, спаси нас, поим святое Твое Рождество, чтим и непорочное зачатие Твое, невеста, богозванная и дева, славит же с нами ангелов чини и святых душ.

присно и во веки веков. Аминь. Золотая кадильница была еси, огонь Бога в утробе Твоей вселился, слово от Духа Свята, и человеческим зраком Тебе видися, Богородительница чистая.

блаженство и бесчадство, и Акима же Иоанны богоприятное, и во уши Господне в ниде, и про себе плод живоносен миру, Бог во молитву на горе творяше, Боже в саде поношение нашаше, но с радостью не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.

0: земноревностною образно показуем иногда, тем же удивился чудеси глаголаше, благословен Бог Отец наших.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, гору и дверь небесную, и мысленную Тя лестницу, боголепно лик божественный проноречие, от Тебе, Бог, камень очистися не руками мужескими, и дверь ею же пройди, Господь, и же чудес Бог, Отец наших.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, празднуем чисто и верно, поклоняемся святому Твоему Рождеству,

0: Анна, веселится и вопиет хвалящийся, неплоды сущи, родих Божию Матерь, и я же ради осуждения Евина разрешися, и я же в печали болезнь.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Адам, свободися, и Ева ликует, и вопиет к духам тебе, Богородице, тобою избавимся, первородная клятва, явшаяся Христу.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, о чрево, вместившее Божие селение, о утроба, носившая небесширшую престол святый, мысленный кивот

0: со пресносущную и единосущную.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты Бога едино родила, еси Дева преславно. Ты естество обновила, еси Рождеством Твоим, Мария. Ты Еву разрешила, еси первородные клятвы, Богородительница чистая.

0: плоти явшися, Его же поем, из несущих во ежебытие тем приемший и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неплодство приложения, мирских благих разреши неплодство, и ясно чудо Христа показа, к земным пришедша, Его же поем из несущих во ежебытие тем приемшие и превозносим во все веки.

0: Пресноцветущая Дева и Богородицы,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, затворяя бездну и отверзая ее, возносяй воду во облаках и таяй дождь, Ты давай, Господи, от неплодного корени, прозябнути Анны святые, причисть плод и родите Богородицу.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, делателю мысли наших и насадителю душ наших, Ты неплод.

Пресвятая Богородица, спаси нас, придите все узрим, яко от чертога мало, Божий град ныне рождаемый, и же от двери утробная исход имущую, вход же не ведущ общения, един Бог зиждитель, сею пройди, стезею стран.

0: тебя поет и трепещет множество ангел. Небо и земля и бездны ужасаются, человец и благословят. Огни работает, вся послушает тебе. Троица святая со страхом, я же в твари.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. О новейшего слышания, Бог сын жены, о бессеменного Рождества, безмужная мати и рожденный Бог, о ужасного видения, о зачатия странного девы, о несказанного Рождества, истинно паче.

сына древнего отъятия лица осуждения и про матери исправление, юже рода к Богу, вину присвоения, к зиждителю мост, тя Богородительни

исполнися вопиющего пророчества, глаголит Бог, поставлю скинию падшую священного Давида, тебе чистая прообразившуюся, и я же ради всех человеков перстев тела создал.

Благодарь Тебе, Богородице, песнопение от Анны Рожися, верно дароноси, Матери, Матерь, Девы же, Деву едину, славословище поклоняемся Тебе, поем и славим.

Родись во утробе Твоей, Дева, Мать, Единого Троицы Христа Царя, Его же поедся тварь и трепещет вышние чини, того моли всечистая спастись от

0: Божественная, исполняющая концы мира и радости всю наполняющая тварь, юже поющая достойно восхваляемя кусущую земнородных превышую.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Адаме обновися, и Ева возвеличися, родцы соапостолы ликуйте праведными, общая бо радость восия ангелов же и человеков, от праведных дней Сиакима и Анны,

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои ношу, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану и узришь мя. Яко Бог, не хотя беззаконие ты иси, не приселится к тебе лукавная, и ниже прибудут беззаконница пред очима твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови льстива гнушается Господь, аж же множество милости твоей я внеду в дом твой. Поклоняйся ко храму святому твоему страсти твоем. Господи, настави мя правдой твоей, враг моих ради справи пред тобою путь мой. Яко несть в устях истины, сердце и суетно, гроб отверз гортаних, языки своими в щаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения. Яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся у Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение и реку еси, обратитесь, сынови человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди стража ночная, уничижение их лета будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши вскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко пучи на пучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость станы и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десница Твоя так и скажи мне, кованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил на Иси, лето вняже видихом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и на стаи сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приедешь и ко мне. Прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моему вещь закону преступную, творящую преступление возненавидев. Не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Отче мой на верной земли посаждайте я со мною, ходя и по пути непорочной семьи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляше пред очима моима, воутре избивав вся грешную земли. Еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней, из Тебе бы воссиять солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Что Тебя наречемо благодатное,
Небо, якого сияло, ищи солнце правды, рай, яко прозябла, ищи цвет нетления, дева, яко прибыла, ищи нетленно, чистую матерь, яко имела, ищи на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися, душа наша. Стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохрани заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста мое хваление твоего, Господи, яко да воспою славу твою весь день, великолепие твое. Святой Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: И Адам и Ева от ли смертной освободистости пречистой во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время и на всякий час. На небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаями, наставляями, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшее, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господня, святейший Владыка, благослови.
1: Боже,